ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
0: If you miss your motherland, you're in the right

0: Восток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This song is called Taxi.
3: Tell

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.
2: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
3: Давай поближе.
2: Еще ближе.
3: Приблизьтесь фолликулярно.
2: Такой близости мне недостаточно.
3: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Экстремальный Excelsior 9.
2: 9 Blades of Glory.
3: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Real men don't just shave their face.
4: Еще ближе.
3: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
2: It's follicle clothes for extreme glory.
3: The Excelsior Extreme 9.
0: Direct from Home Beach.
5: Direct from Home Beach.
6: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: This is horrible! Why do you want to watch people get surgery?
1: Лохи, как же я ненавижу караоке! Лохи, сука, лохи!

бродяги, и об этом саге рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть свою пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро в бой.

0: give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Ха. Джиа!

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: this is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Лохи, как же я ненавижу караоке. Лохи, сука, лохи.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Safaricom.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
2: Владивосток FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

соседние бродяги. Об этом саги рифмы валим на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие точку запятою. Каждый из нас, как ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх отряд за отрядом. Когда труба играет сбор чудесней, нету песни. Эй, ты в

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: You want some spleen?

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music and wild energy.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: it's new Wild West Country. I'm wild and free. Hello, this is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Yo, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Hey, go ahead! Руслана here! Your DJ World Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only want food. Nyam, nyam, nyam! You wanted capitalism? You got capitalism! Now enjoy what you ask for! Commercials!
1: Женщина этого хочет! Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают! Да, форм! В прошлом дезодорант блокировал запах! Этому конец! Теперь наш гол – сделать вас буйным зверем. Wear the horn! The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
0: Showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?

0: колес, это верный темп. Самый первый тейк, это самый верный тейк. Я так живу.
1: We are having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: так живу.
1: Hey, Ruslan here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
2: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы